говорит с борцом. А я чую, кружена кругом. Если не говорит с борцом, они чуют самотность.